0: Самой.
1: Радио Самой.
0: Радио Самой.
1: Радио Самой.
0: Listen us on radiosamui.online.
1: Радио Самой.online.